ора тобути суҳроби шир биёвард пеши меҳони далир аз он тахта барканду букшод сар кафан зу ҷудо кард пеши падар танашро бадон номдорон намуд ту гуфти